0: не все. Ненадолго мир смешнее. Да, силы все не все.
1: Да, силы все не все.